21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Everybody get up.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: things that I've got.
1: Слушай с удовольствием. Музыка твоей страны.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: начинается новый сезон.
1: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио Гомель FM.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: удовольствием.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит. Куда спешит?

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В июле 1990 года состоялась премьера ленты «Привидение», которая и сейчас считается одним из лучших фильмов о любви всех времен. Кстати, не все знают, что роль Сэма мог сыграть Брюс Уиллис. Продюсерам изначально хотелось, чтобы именно он снялся в «Привидении» вместе с Деми Мур, в то время его супругой. Актер отказался от роли, поскольку не был уверен в успехе проекта, главный герой которого почти все экранное время мертв. В результате главная роль досталась Патрику Суэйзи, который поставил продюсерам ультиматум. Заявил, что будет сниматься только при условии участия Вупи Голдберг. При этом актер даже не был с ней знаком, просто был ее большим поклонником. В саундтрек картины вошла композиция «Unchained Melody». Песня ассоциируется исключительно с привидением, хотя ее авторы Алекс Нот и Хай Зерет написали хит за 35 лет до выхода фильма на экраны. Они сочинили ее совсем для другого фильма, тюремной драмы, которая так и называлась «Unchained». С тех пор сразу несколько исполнителей записали свои версии песни, но наиболее успешной, как раз благодаря ленте «Привидение», стала версия, исполненная в 1965 году дуэтом Righteous Brothers. После премьеры мелодрамы она вернулась в мировые чарты спустя десятилетия.

0: по сей день и фильм «Привидение», и песни из него узнаваемые, любимые и вызывают самые теплые ностальгические чувства. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: С 1 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Гомеле 9 часов.
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Слушай с удовольствием.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров.

0: рекламируются все.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Реклама на радио. Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.ком или по телефону плюс 3529-689-789-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником Днем медицинских работников. Глава государства отметил, что их стремление помогать людям достойно уважения. Белорусский лидер подчеркнул, что в нашей стране созданы широкие возможности для развития медицины. Александр Лукашенко выразил уверенность, что люди в белых халатах продолжат с опорой на славные традиции отечественного здравоохранения преданно служить делу и своей родине. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не прошла финал турнира WTA 500 в Берлине. В полуфинале первая ракетка уступила в трех сетах американской теннисистке Джессике Пегуле со счетом 4-6, 7-6, 0-6. С кем сыграет американка в финале, определит встреча Линда Носкова, Чехия, Александра Эала, Филиппины. Информация для автомобилистов Гомеля. Сегодня датчики контроля скорости фиксируют нарушение на втором километре автодороги Р-150 Хутор-Гомель. Превышать 60 км в час не рекомендуется. Такое же ограничение будет действовать еще в двух местах. В районе дома номер 294 по улице Ильича и в районе дома номер 113 по улице Барыкина. Передвижной музей «Поезд Победы» сделает остановку в Гомеле с 26 по 27 июня. Для посещения экспозиции нужно заранее получить пригласительный билет. Физические лица могут заказать до 3 билетов, организации до 9. Заявки от организации принимаются только по факсу. Выдача билетов пройдет 25 июня с 9 до 19 часов на железнодорожном вокзале, в кассовом окне при предъявлении паспорта или заявки от организации. На экскурсию необходимо прийти за 15 минут до указанного времени. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: «21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чуда техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
2: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Культура и духовность кожного народа формируются стагоддзями и передаются с поколения у поколения. Храмы – это живая вековая история. Один со старожитнейших городов Беларуси – Мазыр. У письмовых крыницах он сгадывается с 1155 года. Тут заховалося шмат колоритных будинков. Один из них – Свято-Михайловский собор, узведены у 1648 годе, як костел кляштара бернардинцев. У его крипте была родовая поховальня роду аскерков – основальников монастыра. После скасования тут разместился православный Свято-Михайловский кафедральный собор Туровской епархии. 5 вересня 1865 года храм был освящен по православным чине. Як помник архитектуры 17-18 стагоддзяў, гэта так званая белорусская форма базиликальных храмов эпохи позднего барокко. Собор был узведены у выгляде двухвежевой трехнефной базилики. Прамавугольный будинок поделены унутры двумя радами колонн на три нефы, центральный и два боковых.
1: Легкое подорожье.
2: Головный фасад у выгляде трехъярусной композиции с двумя вежами и звоницами, которые возвышаются по боках, мае криволинейные обрысы. Это надает будинку особливую пластичность, которая узмацняется архитектурными упрыгоживаниями, группами пилястров и тонкопрофильными карнизами. У архитектуры вежов, перебудованных на русский манер, уже просочиваются элементы классицизму. Ритм боковым фасадам задают лучковые оконные проемы у простенках. До храма шчыльна примыкае былы монастырскі комплекс, двухпавярковы г-падобны будынак. Зараз гэта месца паломніцтва веруючых хрысціян. У цяперашні час у крыпце Свято-Михайлаўскага кафедральнага сабора па благаславенні епіскапа Тураўскага і Мазырскага Стэфана створаны храм у гонар новамучанікаў і спавядальнікаў зямлі палескай. Калі ехаць сюды на машыне з Гомеля, можна рухацца па дарозе М-10 да Калінкавіч, а затым па Р-31. Можна і на цягніку дабрацца да Калінкавіч, а атуль на аўтобусе да Мазыра. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Выездной проект Славянского базара в Витебске «Васильковый тур» прошел в Минске. На площадке возле Дворца спорта организовали фестивальный квиз, в котором приняли участие 5 команд. Лучшие знатоки истории легендарного Славянского базара в Витебске получили призы от организаторов. Национальный финал 33-го международного фестиваля конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2026» завершен. Дарья Сманцер из Беларуси стала обладательницей гран-при. Главный приз также завоевали Анастасия Иванова из Донецкой Народной Республики и Виктория Щербакова из Московской области. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко поздравил работников и ветеранов здравоохранения региона с профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Губернатор отметил, что медики приходят на помощь в любое время суток и в самых сложных условиях. Глава региона подчеркнул, что главным достоянием отрасли остаются врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой и младший персонал. Особые слова благодарности Иван Крупко адресовал ветеранам, которые заложили основы отечественной медицины и воспитали не одно поколение талантливых специалистов. Торжественное открытие комплекса «Воинская слава» в честь операции «Багратион» после реконструкции пройдет в Светлогорском районе 23 июня. На территории появилось здание информационного центра учебным классом экспозициями. 5 выставочных залов расскажут об этапах подготовки и реализации легендарной операции. Площадка под открытым небом также модернизирована и благоустроена, а в помещении блиндажа, где ранее размещалась выставочная экспозиция, появился интерактивный тир. В 18:30 для всех гостей торжественного открытия запланирована военно-историческая реконструкция. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 60-х-80-х годах на смену виниловым пластинкам пришли новые музыкальные носители – аудиокассеты. Это было настоящее чудо. Маленькая пластиковая коробочка с тонкой лентой внутри выдавала музыку любого содержания. Не верилось, что эта штуковина может петь, если ее вставить в магнитофон, считывающий информацию с ленты кассеты. С наступлением эпохи аудиокассет молодежь наконец-то с головой окунулась в полностью доступный музыкальный мир. Впервые в 80-м году, в год Олимпиады, на советских прилавках появилась зарубежная качественная техника и кассеты к ней, причем в полном доступе для каждого покупателя. Кстати, тиражирование пиратской аудиопродукции приносило огромный доход, значительно больше, чем отечественному издательскому шоу-бизнесу.
0: Олдскулы свело.
2: В 90-е годы появились первые компакт-диски, которые также продавались в основном в массовом пиратском варианте. Киоски и ларьки, в которых продавали кассеты и компакт-диски, были частными. Более того, их практически никто не контролировал в то время. Новомодные предприниматели имели почти 100% прибыль с реализации музыки. И, надо сказать, неплохо заработали на этом в тот период времени.
0: Олдскулы свело.
2: Как же хорошо, что в наше время не возникает никаких проблем с прослушиванием музыки. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Ты что это сделал?
4: Заплатил стикером.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Большая распродажа Dom Fem. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dom Fem Buy.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
0: Техно-джунгли.
1: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Опранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Ограниченная партия. Домфэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Домфэнбай. И по номеру А1-591-400.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Передвижной музей «Поезд Победы» сделал первую остановку в Бресте. Его приезд приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Первыми посетителями иммерсивной выставки стали участники культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». 10 тематических вагонов поезда – это живая военная летопись, воссозданная с помощью трехмерных панорам объемного звука, голограмм и элементов виртуальной реальности. Директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский сообщил о состоянии детей, которые пострадали в Брянской области. Большинство находится в удовлетворительном состоянии в палатах с родителями. Четверо детей уже прооперированы, им удалили осколки. Один ребенок, доставленный на искусственной вентиляции легких, остается в отделении реанимации в тяжелом состоянии. После проведенных операций он пришел в сознание и дышит самостоятельно, находится с мамой. По словам Константина Дроздовского, послеоперационный период все пациенты пройдут в центре. На Гомельщине прошел автопробег, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Организатором выступила телерадиокомпания «Гомель», которую поддержали общественные объединения, политические партии и предприятия региона. Участники посетили мемориалы и места боевой славы «Пока Любичи», малую родину писателя и журналиста Ивана Серкова. Автопробег завершился митингом о важности сохранения исторической правды и преемственности поколений. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархамович поздравил работников и ветеранов системы здравоохранения с профессиональным праздником. Глава города подчеркнул, что благородный труд медиков требует не только высочайшего профессионализма, но и особых душевных качеств – милосердия, терпения и самоотверженности. Слова глубокой признательности и благодарности прозвучали в адрес ветеранов системы здравоохранения, усилиями которых создавалась медицина города и региона с ее славными традициями. И к новостям партнера: в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8 044 729 55 61.
11: Реклама на радио Гомель FM.
12: Телефон 343 343.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: Моя реклама.
1: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Двадцать 21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Голоса Беларуси.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Патриарх Кирилл вручил вице-премьеру Беларуси Наталье Петкевич орден Русской Православной Церкви второй степени Святой Княгини Ольги. Предстоятель РПЦ возглавил божественную литургию в Величественном Православном храме-памятнике, который был построен в 1995 году в честь победы в Великой Отечественной войне. Патриарх Кирилл примет участие в траурном митинге-реквиеме, который пройдет на рассвете 22 июня в Брестской крепости Героя. Представители АБФФ и Министерства спорта посетили РНПЦ детской хирургии. В настоящее время в центре проходит лечение пятеро детей, которые пострадали в результате недавнего инцидента с БПЛА в Брянской области. Гости навестили ребят, чтобы передать им слова поддержки и подарки от всей футбольной семьи Беларуси. В такие моменты становится особенно важно проявить человечность, внимание и заботу к тем, кто столкнулся с тяжелыми испытаниями, отметил председатель АБФФ Евгений Бурдин. Ко дню медицинских работников главное статуправление Гомельской области представило портрет врача региона. В юго-восточном регионе работают около 8 тысяч врачей-специалистов. Средний возраст практикующего врача – 41 год. Кроме того, в области трудится 19 тысяч средних медицинских работников. Помощь населению оказывают 350 амбулаторно-поликлинических организаций, 85 больниц и 22 станции скорой помощи. В агрогородке Полесье презентовали новый туристический маршрут, созданный благодаря победе в конкурсе гражданских инициатив. Проект объединил 17 уникальных локаций Чичерского района, от памятников военной истории, братских захоронений до храмов и живописных природных объектов. На реализацию инициативы направили более 15 тысяч рублей. Средства помогли благоустроить места памяти, территорию возле источника и создать полноценный туристический «Малый Полесский маршрут». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, в седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: марафон. Победа – женщина-судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чещерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чещерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.by.
8: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
9: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года.
11: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
12: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. 22 июня в 12 часов Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания. В это время в эфире телевидения и радио прозвучат удары метронома и мелодия реквиема. Одновременно во всех храмах будет дан колокольный набат, на транспорте прозвучат сигнальные гудки, а в ряде мест приостановится движение. Беларусь помнит каждого, кто ушел в бессмертие и завещал нам жить. На Могилевщине прошел областной этап семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села 2026». На главной площади Быхова собрались семьи-победительницы районных этапов со всех регионов области. Участники представили свои подворья, продемонстрировали кулинарное мастерство и творческие таланты, раскрыв семейные ценности. По итогам состязаний почетный титул «Властелин села 2026» завоевала семья Сикорских из Костюковичского района. Профсоюзы Гомельщины и Белорусское землячество на Брянщине заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в Гомеле по итогам круглого стола. Стороны обсудили вопросы сохранения историко-культурного наследия, патриотического воспитания молодежи, а также перспективы культурного и туристического обмена между регионами. Первые мероприятия планируется реализовать уже в ближайшее время. Санитарно-эпидемиологическая служба Гомельщины вошла в число лучших на главном медицинском форуме страны. Во Дворце Республики прошло торжество, посвященное Дню медицинских работников. В нем приняли участие около 2600 специалистов со всех регионов Беларуси. Делегацию Гомельской области возглавили начальник Главного управления по здравоохранению облсполкома Сергей Белый. Представители санэпидемслужбы региона, обеспечивающие биологическую безопасность и санитарно-эпидемиологическую благополучие населения, были отмечены на высоком уровне. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно. Вкусно.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «21 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Заглавная тема первого Рокки «Gonna Fly Now» Диеты Уэст и Нельсона Пикфорда прочно ассоциируется со сценой тренировок персонажа Сильвестра Сталлоне. Но эта воодушевляющая вещь так и не нашла популярности вне фильма и навсегда осталась именно что музыкой, озвучивающей восхождение Рокки по ступенькам художественного музея Филадельфии. А вот судьба «Eye of the Tiger» группы Survivor, ставшей музыкальной темой третьей части эпопеи о непотопляемом боксере, была совсем иной. Сюжеты события «Рокки 3» смогут вспомнить только поклонники франшизы. А вот песню, которая им сопутствовала, знают очень и очень многие.

0: которой их вообще помнят. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Патриарх Кирилл подарил Воскресенскому собору Бреста икону Христа Спасителя. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что образ написан по его благословению. Патриарх подчеркнул, таких икон немного, и он хотел бы, чтобы одна из них находилась в храме, в память о прошедшем богослужении и в качестве патриаршего благословения. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поздравил Александру Петрову, Екатерину Иванову и Алину Нестерович с победой на молодежном чемпионате мира по стрельбе. По словам главы ведомства, завоеванное золото мирового первенства в командных соревнованиях стало результатом высокого мастерства, целеустремленности и отличной подготовки. «Ваш успех является достойным подтверждением высокого уровня белорусской школы стрелкового спорта и предметом гордости для всей страны», – резюмировал Сергей Ковальчук. Завтра с 11.30 в Гомеле временно закроют движение по улицам Трудовой и Кирова от Крестьянской до проспекта Ленина. Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы номер 3 ТК и 14 ТК пойдут через площадь Ленина. Автобусы номер 11, 38Э будут следовать по проспекту Победы в обоих направлениях. Автобус номер 50 проследует по проспекту Победы при вокзальной площади проспекту Ленина. Троллейбусы номер 1, 4, 10, 15, 16 поедут по проспекту Победы. Троллейбусы номер 2, 8, 20, 20А, 24, 25 будут курсировать по проспекту Победы и проспекту Ленина в обоих направлениях. Внимание любителям домашних животных! Объявляется фотомарафон «Регистрируй усатых и хвостатых». Условия участия просты. Ваш питомец должен быть зарегистрирован. Сделайте креативные, интересные и милые фотографии своего любимца и отправьте их на электронную почту. Лучшие снимки получат призы от администрации Новобелевского района. Также будет определен победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Подробности в телеграм-канале «Чуткий чат Белица Лайф». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Лучшее не краины.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 22 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 289 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Патриарх Кирилл во время визита в Брест поделился семейной историей, связанной с городом. Дядя патриарха Владимира служил в Брестской крепости. Накануне войны его направили на границу на берег реки, отделявшей СССР от оккупированной фашистами Польши. 22 июня он находился на боевом рубеже. В семье долго молились о без вести пропавшем родственнике, но позже пришли к выводу, что уцелеть в тех условиях было маловероятно. Патриарх подчеркнул, что посещение Бреста связано для него с этими семейными воспоминаниями. Поезд «Память» отправился с белорусского вокзала в путешествие по местам боевой славы России и Беларуси. В этом году проект объединил потомков победителей из стран бывшего СССР, а также впервые подростков из США, Великобритании и Франции. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов напутствовал участников, призвав сохранить и передать следующим поколениям память о подвиге предков. В течение 2 недель ребята посетят памятные места и мемориалы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Сотрудники патрульно-постовой службы милиции и бойцы ОМОН провели профилактический рейд по пляжам Гомельской области. Цель мероприятия – предупредить несчастные случаи и не допустить нарушений общественного порядка в условиях жаркой погоды, когда число отдыхающих у водоемов значительно возрастает. Для оценки обстановки правоохранители использовали беспилотный летательный аппарат. Дрон позволил оперативно осмотреть большие площади и труднодоступные участки. Подобные мероприятия на территории региона будут продолжены. В Гомеле студенты активно помогают на производстве медицинских изделий. Молодежь влилась в коллектив предприятия «Медпласт», где выполняет вспомогательные операции, маркировку, сортировку и упаковку продукции. По словам руководителя предприятия, участие студенческих отрядов позволяет молодым людям получить первый трудовой опыт без ущерба для качества производства. Ребята знакомятся с реальным производственным процессом и приобретают полезные навыки в профессиональной сфере. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, службы информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Традиция вешать ковры на стену перекочевала в СССР из царской России. Это было прерогативой богачей. В произведениях Пушкина и Лермонтова в красках описаны комнаты офицеров и дворян, атрибутом которых были персидские ковры. Также подтверждением являются картины русских художников, изображающие быт зажиточных помещиков. Такая же традиция существовала и в Европе. Считается, что моду вешать ковры на стену русские и европейцы привезли из Турции. Подсмотрев идею на Востоке, они решили усовершенствовать и свои жилища. Во-первых, узорчатый ковер выглядел очень богато и подчеркивал высокий статус владельца. А во-вторых, утеплял жилище. Во времена Советского Союза ковры вешали во всех комнатах, кроме кухни, туалета и ванной. Сложно было найти помещение без данного атрибута. Ковер на стене в те годы считался неким символом достатка семьи. Особенно ценились шерстяные, а также с толстым ворсом и бахромой. Так, всем известный прямоугольный ковер 2х3 стоил под 200 рублей, тогда как молодой специалист на предприятии получал примерно 120.
0: Олдскулы свело.
2: Советские ковры были продуктом массового производства. Их часто делали из синтетики. Материал мог быть таким агрессивным, что ноги в носках просто прилипали к покрытию. Кстати, одним из развлечений детей было походить по такому ковру, накопить статического электричества и потом пальцем разрядить его в кого-нибудь из членов семьи. Поскольку качественные ковры были дефицитом, то хозяин дома старался повесить его на самое видное место. Их дарили на различные праздники и даже свадьбы. Зачастую молодожены делали свадебные фото именно на фоне ковра. Еще одной причиной такого использования были холодные стены, от которых отлично спасал теплый и мягкий ворс. Да и детям перед сном было интересно вглядываться в различные узоры и рисунки, заплетая бахрому в косички. Также ковры нужны были и для шумоизоляции, особенно в хрущевках с тонкими стенами. В некоторых домах у особо изобретательных граждан за ковром можно было обнаружить тайничок, в котором можно было отыскать различные находки. Это были и украшения, и домашние закрутки, и даже алкоголь. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: «22 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Брест. В аэропорт областного центра важного гостя встретил председатель палаты представителей Игорь Сергиенко. Вячеслав Володин примет участие в работе Международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», пленарное заседание которого состоится 22 июня. Министр здравоохранения Беларуси Александр Хаджаев поздравил работников и ветеранов отрасли с Днем медицинских работников. Глава ведомства отметил успехи медицины страны, создание клиник будущего, производства отечественных лекарств и техники. При этом министр подчеркнул важность сохранения гуманистического подхода в лечении. Видеть в пациенте человека, сочетать профессионализм с добротой. Благотворительную акцию по правовому консультированию проведут нотариусы Гомельского нотариального округа. Мероприятие состоится 22 июня с 10 до 13 часов в формате прямых телефонных линий. Информация об адресах, телефонах и графиках работы размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты «Белнотари.бай» в разделе «Найти нотариуса». Гомель присоединился к международной акции «Вахта памяти. Горсть земли». Накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Гомель прибыла делегация из Ярославской и Костромской областей России. 45 человек преодолели 1500 километров, чтобы возложить землю с воинских захоронений к подножию Кургана Славы. Право торжественного внесения земли было предоставлено учащимся военно-патриотического класса средней школы номер 3 города Гомель. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут. Еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 22 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Бресте дан старт официальный 5-му юбилейному сезону «Поезда памяти». Символично, что в этом году старт акции совпал с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Это напоминает о бессмертном подвиге защитников Брестской крепости. Председатель постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталья Павличенко приветствовала участников и рассказала о программе. Маршрут включает 13 ключевых точек памяти в Беларуси и России. Помимо посещения памятных мест, участники познакомятся с современными союзными предприятиями и богатой культурой двух стран. Медицинских работников Хоникского района поздравили с профессиональным праздником. На концерте в Доме культуры прошла церемония награждения и поздравления от руководства. Со сцены прозвучали поздравления, лучшие специалисты были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и наградами за профессиональные достижения. Зал аплодировал каждому номеру праздничной программы. Изменена организация дорожного движения на дублирующих проездах улиц Ефремова и Мазурова в Гомеле. В целях повышения безопасности, увеличения пропускной способности и парковочного пространства введено одностороннее движение. На улице Ефремова вблизи рынка Ефремовский движение организовано по направлению от проспекта Космонавтов в сторону улицы Фадеева. На улице Мазурова вблизи центральной городской поликлиники движение организовано по направлению от улицы Хатаевича в сторону улицы Голова. В Гомеле 25 июня пройдет движ по правилам. С 17 до 21.00 на улице Ланге гостей мероприятия ждут конкурсы, розыгрыши, выставка техники правоохранителей, выступление кинологов, слет байкеров с ревом моторов, фудкорт и полевая кухня. Поучаствовать можно и в челлендже от УВД. С 20 по 24 июня снимайте тематические ролики про ЗОЖ и безопасность, выкладывайте в Инстаграм, отмечайте аккаунт УВД и ставьте хэштеги «Движ по правилам» и «За здоровый образ жизни». Приз за самое креативное видео с наибольшим числом лайков вручат 25 июня на мероприятии. И к новостям партнера: в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «22 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Героями анекдотов и шуток могут быть исторические личности, выдуманные персонажи, действующие политики, бизнесмены и просто известные люди. А могут быть и автомобили. 22 ноября 1960 года с конвейера запорожского завода «Коммунар» сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. В СССР автомобиль пользовался популярностью в значительной степени за счет относительной дешевизны. Он стоил вдвое дешевле «Жигулей» и втрое «Волги». ЗАЗ был единственным автомобилем в Советском Союзе, который также выпускался с измененными для инвалидов механизмами управления. Такие версии в простонародье называли инвалидками. И распространялись они через органы соцобеспечения среди инвалидов различных категорий. Несмотря на постоянные шутки по поводу заднемоторной компоновки автомобиля, следует отметить, что в конце 50-х, период, на который пришлась разработка обеих поколений запорожцев, заднемоторная компоновка находилась на пике своей популярности по всему миру, в том числе США и Европе.
0: Олдскулы свело.
2: Практически каждое поколение запорожцев в народе получало свое прозвище. ЗАЗ-965 за характерную форму кузова называли «горбатым». А следующее семейство ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 за выступающие сбоку воздухозаборники прозвали «ушастыми». Когда же воздухозаборники на ЗАЗ-968М убрали, машину тут же нарекли «мыльницей». Интересно, что основным прототипом ЗАЗ-965 был «Фиат 600», по крайней мере, в отношении общества. Общего дизайна кузова, частично независимой пружинной задней подвески, рулевого механизма и трансмиссии. Двигатель «Запорожца» был весьма редкого в мировом автостроении типа. Четырехцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения и расположен сзади. Машина имела две двери, которые открывались назад. Заднее и лобовое стекла были взаимозаменяемыми. А еще была бензиновая печка, благодаря которой «Запорожец» был не только самой теплой легковой машиной, но и, наверное, самой пожароопасной. Выпускались также экспортные варианты, в том числе и с рулем справа для стран третьего мира, где левостороннее движение. Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе было выпущено более 3 миллионов машин. В последнее время коллекционеры раритетных автомобилей стали скупать запорожцы. Например, цена «Горбатого» составляет несколько тысяч евро. Ну что, олдскулы свело?

0: Гомеле 19 часов.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Моя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 22 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио в Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 20 часов.
1: Опять вставать?
2: Куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
1: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Однажды, ненастным вечером, Крис Ри застрял на лондонской кольцевой магистрали М25. Эта дорога когда-то считалась одной из самых скоростных, но позже бесконечный поток машин настолько замедлил движение здесь, что ее в шутку начали называть огромной автостоянкой. Стоя в этом почти застывшем потоке, Крис на листе бумаги набросал текст будущего хита «Дорога в ад». В полном варианте «Road to Hell» начинается с мрачного стихотворения, которое Ри написал несколько раньше, после смерти матери. В нем он рассказывает, как она привиделась ему у обочины и предупредила, что дорога, по которой он движется в жизни, ведет в ад. Еще песня известна тем, что вступление из нее позаимствовала группа «Божья коровка» для песни «Гранитный камушек».

0: 1993 году на экраны вышел фильм режиссера и сценариста Ларри Фергюсона «За пределами закона» с Чарли Шином в главной роли. В прокате встречаются также другие версии перевода, включая «Вне закона» и «По ту сторону закона», а также свободную интерпретацию альтернативного названия фильма «В погоне за тенью» или «Погоня за тенью». «Дорога в ад» в фильме стала основной темой и по сей день является любимой песней многих поклонников скоростной езды по ночным дорогам. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

Все скажет музыка.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: «22 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У городском поселку Карма сярод туристов користаются популярностью романтичные руины, которые застались на месте церкви Святого Миколая, побудованной у 1831 году. Храм был выполнен у стиле классицизму, имел две дравляные звоницы. У советский час будинок использовался как дом культуры, а потом как пекарня. У початку 1960-х годов у ней отбылся пожар, после которого будинок так и не обновили. А у 90-е годы 20-го стагоддзя у Карме побудовали сучасный храм. Адрожаная Микольская церква относится до ретроспектывно-русского стилю. На фоне лаконичного оздобления притягивает до себе увагу великий купол, на яким узвышается крыш. Мясцовые жыхары кажут, что на его сбирали толокой и отливали вручную.
1: Легкое подорожье.
2: Еще один экскурсийный объект – комплекс под названием Стефановосарск. Частка территории теперешнего районного центра ранее належала дворянскому роду Дорэ-Дерналовичев. Его представники побудовали тут три фальварки. Один из них, который был узведен у конце 19-го стагоддзя, частково заховался до наших дён. У склад комплекса уваходили двухповерховый дом, млин да и іншие побудовы. И зараз на ускраине Кармы можно убачить парк и господарчие помешкання разом с будинком былого крухмального завода, который позднее был переобсталеванный у бровар. После Великой Айчинной некоторый час майонток використовывался как дитячий дом, а крыху позднее тут разместилась средняя школа. То, что будинок не пустовал, допомогло его сберегчи. Добраться до Кармы можно по трассе М8 Витебск-Гомель. Не доезжаючи до Дуска, треба повернуть на дорогу Р-30 Гомель-Ямная. Усім легкого подорожа.
1: Легкое подорожье.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техноджунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомеле ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют. Радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Привет, друзья! С вами я, Артем Горский, и сегодня в «Электронике без границ» история человека, который доказал, что путь от компьютерного клуба в Томске до Коачелла реален. Даже если на этом пути долгие годы тишины, отказов лейблов и всего несколько выступлений. Встречайте, Алекс Урмилла и его специальный гостевой микс для нашего радио.

Знакомство Олега с музыкой началось с его матери. Музыка в машине по дороге в школу, первые пробные треки в диджей хип-хоп в 14 лет. И уже тогда все авторские треки казались нашему герою хитами. Но доказать это было некому. Затем последовал проект White Bone с другом. Первый альбом в жанре электрохаус и «Святая вера» «Утром мы проснемся звездами». Следующее утро встретило их 3 лайками в социальной сети ВКонтакте. На тот момент им было 19 лет. В 2017 году Сурмила переезжает в Москву, но перед этим натыкается на подкаст Inner Symphony от лейбла Stereo Yoke. Отправил трек, получил отказ и решил, что музыка просто отнимает время. Через год он получает сообщение в Facebook. «Привет, это Настя. Наш босс Soul Button отыграл твой трек в клубе Stereo Montreal». Soul Button является владельцем того самого лейбла Stereo Yoke. На видео толпа свистит и танцует в полном экстазе. Олег понимает, пора возвращаться в музыку. Как и нам, к прослушиванию гостевого микса от Сурмила. Дальше еще интереснее. Гомель FM.

2019 год. Сурмила возвращается в большой музыкальный спорт. Выпустил трек «Дюн» на лейбле «Stellar Fontan». 5 лет грустных треков. И первое, что действительно сработало, трек «Rainbow». Его сыграла в своем шоу «Nora & Pure». Далее Олег решил поработать с вокалом и ускорить свои композиции. Трек «Girl» услышал Эльке Кляйн и включил его в свой видеоподкаст из Чили. Именно этот трек Олег считает своей визитной карточкой. Дальше переезд на Кипр. Релизы каждый месяц, нулевой прирост аудитории и результатов. Но Олег не сдавался. В 2024 году, после 20 отказов подряд, пришло заветное «Да» от лейбла, куда мечтает попасть практически любой продюсер. Dynamic, лейбл Соломуна, выпустил трек «Adventure Time» в своей компиляции «Four to the Floor». Инелия сыграет этот трек на Coachella, Карлита на фестивале «Exit», а Оливер Колецкий на «Africa Burn», африканском аналоге всем известного «Burning Man». Следующий релиз Олега выходит на «Bauhaus», дочернем лейбле «Renaissance». После этого проект «Медуза» включает трек «Dreamer» в свой «Essential Mix» для культового шоу Пита Тонга на BBC и Radio One. После этого Сурмила понимает, что он на верном пути. Электроника без границ. Включай, чувствуй, путешествуй.

прошлый год отметился для нашего гостя первыми заграничными гастролями. Ребята из проекта «Фаренхай» пригласили его отыграть на своей фирменной вечеринке лейбла «Unheard» в Дубае. Сейчас Олег живет в Армении, пишет музыку и ждет, когда очередной мировой лейбл снова ответит ему «да». Эта история показала нам, что ожидания, отказы и неопределенность – просто ритм. Ритм жизненного пути музыканта. Наше время подошло к концу, и я хочу пожелать вам прекрасных выходных. А я отправлюсь готовить для вас новый музыкальный маршрут. Пока.

радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 370-29-520-77-77. Возможность получения премии неожиданно сказано, зависит от получения.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вчера.
1: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
2: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
3: 22 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техноджунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. Waterhive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения бонуса.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: Дружба.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

22 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-977-77. Возможность получения прибыли не разумно связано с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.